Так то тогда сидрет, а ще сиган без ему скрет. Он лост мит сих оф канфул депатиен. Ту бис кума оне гэд, от мит никс верлост ди вэд. Ой, загава, ту хост гор никс.